0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни,
1: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Маранди, Мисс Келли.
0: Новый хит на Unistar.

0: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: Astro.

0: Trend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Topic и Carte Blanche. Lucky One.
0: На Юнистар.

0: Trend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Marshmallow, Illenium, Sacha, Close My Eyes.
0: Новый хит на Unistar.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Maluma and Shakira, Agua.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Swish, Crazy for You.
0: Новый хит на Unistar.

женщины. В этой программе мы собираем самые яркие события очередной недели о женщинах и для женщин. Масштабный женский молодежный форум прошел на этой неделе в Минске. Он собрал около 200 молодых белорусок в возрасте от 18 до 31 года. Девушки приехали со всей страны. Они обсуждали код успеха и то, как в современном мире совмещать материнство, семью, карьеру и общественную активность без эмоционального выгорания. Главный вывод форума – современное поколение девушек не считает, что нужно выбирать между карьерой и семьей и стремится успешно развивать обе сферы. На крупных железнодорожных вокзалах Беларуси открылись выставки о женщинах-машинистах времен Великой Отечественной войны. Там можно увидеть 16 портретов и истории женщин-железнодорожниц, которые сменили легкие платья на грубую рабочую одежду и наравне с мужчинами водили тяжелые поезда, работали кочегарами и помощниками машинистов. Например, на выставке представлен портрет Марии Гольдштейн. Во время важнейших битв Сталинградской и Курской она провела на фронт около 1000 поездов, и в ее бригаде не погиб ни один человек. Меня очень впечатлила история Анны Ващилко, которая пошла работать

но вернулась в строй и всю жизнь проработала в Гомельском депо. Так что эта выставка точно стоит того, чтобы на ней побывать. На следующей неделе соберем очередную порцию самых ярких новостей года белорусской женщины. Пока!

только на Юнистар. Когда вас спросят, что вы слушаете, скажите: «Я слушаю Юнистар». Хит за хитом. Весь день.

0: Галя, у нас Галя, у нас Галя, у нас оплата!
1: Круг для вас будет как раз.
0: И что, получится оплатить?
1: Конечно! Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
2: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
4: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта. Волшебная флейта. Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
6: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Зоя, Hold the Horizon.
0: Новый хит на Unistar.

0: Реклама.
1: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами, акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер «Стоматология Стомика».
0: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологии.

0: Привет, ну что, осень окончательно вступила в свои права. За окном прохладный капает дождь, но мы-то знаем, что идеальная погода, чтобы укутаться в уютный плед и отдыхать никуда не спеша. С вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. Будем с вами просыпаться и согреваться под хит за хитом. Вот-вот появится Биберекса и Дэвид Гетта. До этого о нем споет Ирина Дубцова. А еще раньше послушаем Саманду Джейд. Это радио Юнистар. Доброе утро. Тут хит за хитом все выходные.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: хорошие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свири.

0: В сентябре в страну придет антициклон, который принесет сухую погоду и температуру выше климатической нормы. В первую неделю октября днем воздух прогреется от 15 до 18 градусов со знаком «плюс». Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Компания «Камака» получила три высшие награды премии номер один 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в трех номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер один в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака».
1: Партнер новостей – компания «Белджи».
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый BLG X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. BLG X50. Новый формат вашего выбора.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего до плюс 19. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске будет 15-17 тепла, и в Минске днем плюс 12-14 и временами дождь.
3: Доброе неспешное субботнее утро. Просыпайтесь, делайте

Бибер, Рекса и Дэвид Гетта только что сделали это утро ритмичное, а вот если глянуть в окно, то можно заметить, что там прохладно и сыро. Да, бабье лето. Взяла небольшую паузу, но мы и без солнца прекрасно знаем, как устроить себе классный выходной. Особенно в эту субботу, когда рядом самые близкие, а с ними можно и позавтракать вкусно, и весь день провести вместе, просто наслаждаясь общением друг с другом.

0: 31 октября 2029 года.
1: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся!

0: 11 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер — компания Белтелеком.
2: Алло, дорогой, машина на парковке, а дети на площадке?
3: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
4: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
0: Новый хит.
5: Маранди, Мисс Келли.
0: На Юнистар.

0: Привет! Ну, как вы уже проснулись или продолжаете неспешный подъем? Возможно, прямо сейчас вы допиваете свой утренний кофе, готовите завтрак для всей семьи или просто лениво листаете ленту новостей, обнимая любимого кота. Мы вас понимаем. Неделя выдалась насыщенной, вы отлично потрудились, и теперь самое время также хорошо выдохнуть и перезарядить свои батарейки. Под хит за хитом от Unistar. Эта задача выполняется очень легко, а совсем скоро в нашем эфире появится стильная Ava Max. Перед ним нам споет Лирик. Ну а еще раньше за нами будет подглядывать Леди Гага. Да, она исполнит свой легендарный хит «Папарацци». Доброе утро, вы слушаете «Хит за хитом» на Юнистар.
1: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни. И заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу я расскажу вам о новом сезоне классного сериала, который подойдет для семейного просмотра.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже в понедельник я расскажу, как нехватка поддержки партнера ускоряет развитие хронических болезней.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: В Мило поспели скидки. Туалетная бумага Папия 4 штуки 4,59. Подгузники трусики Памперс 37,99. Антиперспирант Дионика 4,99. С 24 по 27 сентября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
7: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
8: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Готовьте с удовольствием, а покупайте с выгодой на 21 век бай. С 21 по 27 сентября чугунный казан Давр-Металл объемом 10 литров с плоским дном всего 68 рублей 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
9: Это была...

Доброе утро, приятного аппетита, если вы как раз приступили к завтраку. С вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. Мы очень рады проводить эти выходные вместе с вами и делать ваш отдых чуточку приятнее. Совсем скоро нашу дружную компанию дополнит потрясающий Тедди Свимс. До него в эфире появится сам Ваня Дмитриенко. Ну а еще раньше большой хит исполнит Аура Дионы и Рок-Мафия. Привет вам и вашим родным, это Юнистар, тут хит за хитом весь.

0: Галя, у нас Галя, у нас Галя, у нас оплата!
1: Круг для вас будет как раз.
0: И что, получится оплатить?
1: Конечно! Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
2: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
3: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно.
4: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: На день рождения принято звать близких и друзей.
7: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
8: Это была реклама.
9: Вы слушаете «Юнистар».

Здравствуйте, о событиях недели Леся Никитина. Белорусов будут прививать полностью обновленной вакциной от гриппа. В Республиканском центре гигиены и эпидемиологии общественного здоровья рассказали, что все три компонента поменяли на новые по рекомендации ВОЗ. Такое бывает нечасто и говорит о том, что вирус претерпел изменения. По прогнозам эпидемиологов, пик активности гриппа в Беларуси ожидается в конце января. Насколько белорусы довольны мобильным интернетом? Этот вопрос стал частью масштабного социологического исследования, которое провел Институт социологии. Почти 60% респондентов положительно оценивают качество мобильного интернета. Из них около 19% отметили, что все загружается быстро и проблем не возникает. А еще 40% указали, что бывают редкие сбои, но в целом пользоваться комфортно. Между тем, каждый третий опрошенный указывает на те или иные проблемы со скоростью и стабильностью соединения. Минский международный кинофестиваль «Листопад» стартует 30 октября. Главной площадкой станет кинотеатр «Москва», где пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия. Также показы организуют в кинотеатрах «Победа», «Центральный», «Беларусь» и «Пионер». На участие в конкурсе было подано больше 3000 заявок из разных стран мира. Расширилась и география «Листопада». Впервые в конкурсе захотели участвовать представители Шри-Ланки, Камеруна, Гватемалы, Марокко и Боливии. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Профессиональная премия «Эффективность»

0: брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего до плюс 19. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске будет 15-17 тепла. И в Минске днем плюс 12-14. И временами дождь.
1: Привет, это радио Юнистар. Слушайте хит за хитом на сайте unistar.by, а также в нашем бесплатном мобильном приложении. Мы доступны везде, где есть интернет. Ну а прямо сейчас утро субботы продолжит Аура Диона и Рок-Мафия.

0: Сиди Свимс и его мистер Know It All были только что в эфире Юнистар, и это девятая строчка нашего хит-парада. За неделю трек потерял аж 7 позиций, ай-яй-яй. Мне кажется, такой хит нужно буквально спасать. Если вы со мной согласны, заходите на сайт unistar.by, голосуйте и слушайте итоги хит-парада Юнистар ТОП-20 в пятницу в 5 вечера, а также в повторе в субботу и в воскресенье. Сегодня у нас, кстати, 26 сентября. Если глянуть, то погода за окном все такая же серая и пасмурная, так что попробуем разогнать тучи хорошей музыкой буквально. Через минуту в эфире появится Matt Fix и его легендарный хит Big City Life. Отдыхаем вместе с Юнистар под хит за хитом.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Черная пятница с картой «Особая в Гиппо» и «Хамелеон в Белмаркет». Только с 25 по 27 сентября. Инжир Турция 1 килограмм.

0: годами. «Кордиант» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены. Остался всего один рекламный ролик.
2: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет

0: Магазины «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
1: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
2: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Topic Carte Blanche. Lucky One.
0: На Юнистар.

0: Майкл Джексон и его культовая «Билли Джин» только что согрели субботу на Юнистар. Между прочим, Майкл уверял, что знаменитую лунную походку под этот трек он подсмотрел у обычных детей на улицах, просто немного ее доработал. Кто бы мог подумать, что обычная детская забава станет визитной карточкой короля поп-музыки. С вами Дмитрий Николайзин, и мы продолжаем отдыхать и строить планы на выходные под хит за хитом. Скоро эфир продолжит Fastboy со своим бодрым треком Music Sounds. До этого танцы до рассвета устроят и Юла. Ну а раньше всех появится группа Black Eyed Peas. С вами Юнистар и хит за хитом.
1: Реклама.
2: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция «Цирсонит» 379,99. Тумба с умывальником «Гарда Верона» 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
3: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
4: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
5: Больше чистоты, больше выгоды на 21 век бай. С 21 по 27 сентября капсулы для посудомоечных машин Finish Quantum Limon 100 штук в упаковке всего 54 рубля 99 копеек, и кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
6: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
9: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности.

0: Перезагрузка. Нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания, нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер на закар.
3: Что ты сморкаешься, как дятел?
4: Все мне уши излохматил.
3: Если хочешь облегчение, спрей на закар. Про увлажнение.
5: На Закар Про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с риском, вкладышами и проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармакар», Беларусь.

0: Добрый день, это Юнистар. С вами на одной волне Дмитрий Николайзин. Впереди целых два дня выходных, которые можно провести как дома, так и в гостях. Встречи с родными и друзьями заряжают как ничто другое. Ну а хорошая музыка пускай идеально дополняет ваш день. Совсем скоро появится Бауза со своим мегахитом «Магнетик». Еще раньше в эфире будет большой и красивый хит от группы «Серебро». А буквально через минуту споют зажигательный Питбуль и Кристина Агилера. Приятного отдыха. Это Юнистар. Тут хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
1: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
3: Пора в ОМА. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 33 рубля. Подушка с наполнителем искусственный лебяжий пух за 29 рублей. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
4: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: На день рождения принято звать близких и друзей.
6: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркое развлекательство.

0: обязательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм sinica.by и по телефону 33 630 70 21.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
4: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
6: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения!

большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029 395 7395 и на белювелирторг.бай.

0: Здравствуйте, о событиях недели Леся Никитина. «239 орденов матери» вручили белорусам за рождение и воспитание 5 и более детей. Такой указ подписал на неделе Александр Лукашенко. Награды получили женщины из всех областей страны и Минска. Больше всего в Брестской области. Там орден вручили 91 женщине. Еще 47 награжденных – жительницы столицы. Среди них медики, учителя, предпринимательницы и домохозяйки. Сколько белорусы тратят в день на продукты, рассказали в Белстате. В среднем около 34 рублей. Это на 3 рубля больше, чем в 2025-м, сообщает Белта. К слову, реальные доходы белорусов тоже продолжают расти. За январь-июль этого года они увеличились более чем на 8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Яблоня зацвела в конце сентября в Мядиле. Биологи говорят, что дело в резком изменении погоды. В конце августа стояла жара, а при очень высокой температуре воздуха и отсутствии дождей дерево как будто замирает, и многие жизненные процессы в нем приостанавливаются. Когда же температура становится умеренной и идут дожди, вегетация возобновляется. Правда, чаще всего деревья осенью цветут на юге страны. В этот же раз яблоня зацвела на севере Минской области.
1: Только по 30 сентября в Зика скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Awards 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака».

0: к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов Камака.
1: Партнер новостей – компания BLG.
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый BLG X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. BLG X50. Новый формат вашего выбора.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего до плюс 19. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске будет 15-17 тепла, и в Минске днем плюс 12-14, и временами дождь.
3: Привет, это выходные на Юнистар. Наслаждаемся каждым моментом и вместе слушаем хит за хитом. Прямо сейчас в эфире Feel This Moment от Питбуля и Кристина Агилеры.

удобнее и заглядывайте к нам. Становитесь друзьями. Юнистар в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там вас ждет много интересного о нашей жизни за кулисами эфира, классные подарки и, конечно, отличная возможность просто пообщаться в комментариях. Давайте дружить и слушать отличную музыку. Буквально через минуту наш эфир продолжит романтичные Энрике Иглесиас и Джота Остин. С вами «Хит за хитом» на Юнистар.

0: Артоп 20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Три дня переполоха, три цены. Готовы к мега-скидкам. Только с 25 по 27 сентября в три цены «Домашний переполох». Скидки до 90% на множество товаров. Поторопись, предложение ограничено. Три цены – все самое выгодное. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
4: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть? Есть в МТС.
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
7: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины Кордиан. Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины Кордиан – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. Кордиан – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
8: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
9: Авто выбирай на бутик Автобай.
10: Авто продавай на бутик Автобай.
9: Авто меняй на бутик Автобай.

0: тысяч хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте boutiqueauto.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Черная пятница с картой особая в Гиппо. Только с 25 по 27 сентября. Шоколад Милка ММ Макс с карамельной начинкой и арахисом 276 грамм 10,99. Форель охлажденная, потрошенная с головой всего 39,99 за 1 килограмм. Гиппо. Люблю и все тут. Подробности на gippo.by. Телефон 017-378-5040.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер «Стоматология Стомика».
5: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
2: Стомика.
6: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
7: 7734. Улыбайтесь, люди.

0: Sound Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания Белтелеком.
2: Алло, дорогой?

0: Группа Eiffel 65 только что прозвучала на Unistar. Кстати, название группы появилось благодаря компьютерной ошибке. Да-да. Музыканты выбрали слово Eiffel случайным образом, а цифра 65 приписалась к названию из-за сбоя принтера и распечаталась на бумаге. Вот так чистая случайность вошла в историю поп-музыки. С вами Дмитрий Николазин. Мы продолжаем отдыхать под хит за хитом. Скоро в эфире появится проект Divac со своим треком Slow Down. До этого душевную атмосферу создат Димона. Ну а еще раньше мы с вами послушаем мощный хит Try в исполнении неподражаемой Pink. Легкого дня, согревайтесь под хит за хитом на Юнистар.
1: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу я расскажу вам о новом сезоне классного сериала, который подойдет для семейного просмотра.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже в понедельник я расскажу, как нехватка поддержки партнера ускоряет развитие хронических болезней.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: Запишитесь летом. Вы 20-й АНВК Биотест.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
3: Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
4: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
5: Пора в ОМА. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 33 рубля. Подушка с наполнителем искусственный лебяжий пух за 29 рублей. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
6: Выгодные предложения на 21 век Бай до 27 сентября. Бумага светокопий формата А4 плотностью 80 граммов и 500 листов в упаковке всего 11 рублей 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: На день рождения принято звать близких и друзей.
9: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 7021.
10: Это была реклама, а дальше мировой хит.
11: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
12: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
13: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Это хит за хитом на Юнистар. Погода на улице сегодня переменчива, так что одевайтесь потеплее, возьмите с собой зонт, а вот о хорошей музыке позаботимся мы. Дальше в эфире Юнистар появится Авалан Рокстон. До них актуальную для этой субботы песню споет моя Мишель. А еще раньше появится Стромае. Будьте здоровы, не болейте. С вами Юнистар, хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Черная пятница с картой «Особая в Гиппо» и «Хамелеон в Белмаркет». Только с 25 по 27 сентября. Инжир Турция 1 килограмм 16,99. Сыр «Очень» полутвердый жирностью 45-50%. 1 килограмм всего 12,79. А также масло подсолнечное «Лея» 3,69 за 800 миллилитров.
4: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
3: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
5: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
8: Твой парень злится?
9: Спасет пицца-лисица!
10: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
11: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
13: День рождения Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by по 21 ноября.

Здравствуйте, о событиях недели Леся Никитина. Среднюю зарплату за август подсчитали в Белстате. Она составила 3135 рублей, сообщает Белта. По регионам самый высокий заработок отмечается в столице. Эта сумма превышает 4000 рублей. По сферам деятельности самыми высокооплачиваемыми специалистами остаются айтишники. В сфере информации и связи средняя сумма дошла до 6500 рублей. На втором месте финансовая и страховая деятельность – 4230 рублей. Глава МИД Польши назвал встречу с министром иностранных дел Беларуси на полях сессии Генассамблеи ООН на этой неделе прорывом. Об этом сообщает Ньюсбай. Радослав Сикорский отметил, что отношения между двумя странами на таком уровне, вероятно, не существовали с 2016 года. Сикорский также объявил о планах по открытию нового здания польского посольства в Минске в скором времени. Сутки на Земле со времен динозавров стали длиннее примерно на 2 часа. Как объясняют российские ученые, дело в том, что наша планета вращается неравномерно, и на ее скорость влияет множество факторов. Из-за этого общий тренд на замедление иногда меняется. Именно это происходит последние 70 лет. Сейчас Земля, наоборот, ускорилась, из-за чего продолжительность суток начала немного сокращаться. Компания «Камака» получила 3 высшие награды при

0: победителями. В трех номинациях стали майонез, кетчуп и горчица Комата. Премия номер один в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов Комака. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего до плюс 19. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске будет 15-17 тепла, и в Минске днем плюс 12-14 и временами дождь.
1: Привет, это Юнистар и Дмитрий Николайзин. Согревайтесь горячим чаем, заказывайте любимую пиццу и отдыхайте под хит за хитом. Прямо сейчас в эфире появится «Стромае».

0: Вы знаете, я смотрю прогноз погоды на ближайшие дни и чувствую оптимизм. Ряд интернет-ресурсов обещают солнце, начиная с понедельника, и температуру на 2-3 градуса выше, чем сейчас. Так что погреться еще точно успеем, ну а пока солнце в пути, пускай отличная музыка путешествует вместе с вами. Используйте наше бесплатное мобильное приложение Unistar. А это отличная возможность слушать хит за хитом в достойном качестве везде, где есть интернет. Внутри вас ждут еще и 7 дополнительных каналов, свежие и спокойные хиты. 2000-е, мой рок-н-ролл в темпе, кавер и рэп-хиты. Скачивайте мобильное приложение Unistar, Google Play App Store и Huawei App Gallery и продолжайте свой идеальный выходной. С вами Дмитрий Николайзин, через минуту послушаем Anastasia. Unistar – это хит за хитом весь день.
1: Реклама.

0: 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм sinica.by и по телефону 33 630 7021.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины Кордиан. Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины Кордиан – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. Кордиан – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
0: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за 1 рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены, трицены.
3: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440. Круглосуточно.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
0: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
7: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гриндекс Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Maluma and Shakira, Agua.
0: Новый хит на Unistar.

0: Группа Bon Jovi «It's My Life» – хит, способный растопить даже самое холодное сердце. Ну как вы там не замерзаете? Надеюсь, что у вас дома комфортная погода, родные рядом, а на кухне пахнет вкуснейшим обедом. Приятного аппетита! С вами Юнистар и «Хит за хитом». Коротко о том, что ждет нас впереди. Совсем скоро послушаем серебряных призеров чарта «Юнистар ТОП-20» Мадонну и Мартина Гаррикса. До них для нас поет очаровательная Анжелика Пушнова. Ну а ближе всех к нам будет мировой хит «Хаш-хаш» в исполнении Pussycat Dolls. Желаем теплой субботы под «Хит за хитом» на Юнистар.
1: Реклама.
2: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику «Мидея». Например, газовая варочная панель «Мидея» с мощной вок-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнера. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем!
3: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
6: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Черная пятница с картой особая в Гиппо. Только с 25 по 27 сентября.

0: 1 килограмм. Гиппо. Люблю и все тут. Подробности на гиппо.бай. Телефон 017-378-5040.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
2: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
3: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: До них вместе послушаем «Елку» и ее «Прованс». А уже через минуту нас ждет супер мелодичный хит в исполнении Дэна и Терезы. На Юнистар хит за хитом весь день.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: На день рождения принято звать близких и друзей.
1: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 7021.
2: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Теревердиева, Шнитке, Пьяццоллы в исполнении солистов филармонии и Белорусского Большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
8: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
9: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения. Мы дарим

Здравствуйте, о событиях недели Леся Никитина. В ближайшую пятилетку в Беларуси намерены сделать ставку на арендное жилье. До 2030 года с господдержкой планируют построить 6,5 миллионов квадратных метров, из которых 5 миллионов составят арендная квартира. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по жилищному строительству, которое прошло на этой неделе. По словам президента, арендное жилье должно стать одним из основных инструментов одновременно для решения жилищного вопроса и обеспечения предприятий кадрами. 5 самых популярных стран, в которых чаще всего отдыхают белорусы, назвали в статистическом комитете. Лидером рейтинга стала Россия. Туда в прошлом году отправилось почти 163 тысячи белорусов.

0: белорусов. На втором месте с минимальным отрывом оказалась Турция. Замыкает тройку самых востребованных направлений Египет. А синоптики рассказали, какие температурные аномалии ждут нас в октябре. По данным европейской и американской модели среднесрочных прогнозов, октябрь в Беларуси начнется с классического бабьего лета. После дождливого конца сентября в страну придет антициклон, который принесет сухую погоду и температуру выше климатической нормы. В первую неделю октября днем воздух прогреется от 15 до 18 градусов со знаком «плюс». Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адума Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by.
1: Партнер новостей – компания BLG.
2: Уже здесь, уже в

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего до плюс 19. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске будет 15-17 тепла, и в Минске днем плюс 12-14 и временами дождь.
1: Выходные на Ньюистар продолжаются. У микрофона Дмитрий Николазин. Спасибо за вашу теплую компанию. Прямо сейчас послушаем большой хит «If Only You» от Дэнни и Тересы.

0: Привет, вы на Юнистар. В такую погоду, конечно, хочется больше тепла. Я вот нашел три классных способа согреться. Первый – это, конечно, заварить большую чашку горячего чая, кофе или даже какао. Второй – надеть самый уютный домашний свитер. Ну а третий способ – просто включить любимую музыку, которая отлично поднимает настроение. А она согревает изнутри в любые холода. Кстати, наполнить весь дом этим музыкальным теплом теперь проще простого. Слушайте Юнистар в умных колонках от Яндекс. Скажите: «Алиса, включи Юнистар» и наслаждайтесь любимыми хитами весь день. Буквально с минуты на минуту для вас поет потрясающая Эври Лавин. Юнистар – это хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер на закар.
6: Ой, нос потек. Беда, ребята.
7: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира LLP» Великобритания.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер компания Белтелеком.
2: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
3: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
4: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
0: Новый хит.
5: Swish. Crazy for you.
0: Новый хит на Юнистар.
6: I've been

0: Большой хит «Sweet Dreams» от группы «Eurythmics» только что прозвучал в эфире «Юнистар». Кстати, эта песня стала саундтреком к десяткам известных фильмов. Один круче другого. И знаете, холодная погода за окном – это ведь идеальный повод остаться дома, выбрать отличное кино и посмотреть его всей семьей. Уверен, что такой вечер сделает атмосферу в доме еще теплее. Ну а пока вы будете выбирать фильм, «Юнистар» продолжит радовать хорошей музыкой совсем скоро. В эфире французский проект «Офенбах». До них послушаем группу «Монтана». А буквально через минуту мы слегка замедлимся под красивый хит «Ride It» от Джея Шона. Приятной субботы под хит за хитом на «Юнистар».
1: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу я расскажу вам о новом сезоне классного сериала, который подойдет для семейного просмотра.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже в понедельник я расскажу, как нехватка поддержки партнера ускоряет развитие хронических болезней.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на «Юнистар».
4: Реклама.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: На день рождения принято звать близких и друзей.
2: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 7021.
3: Организму нужен белок? Съешь баночку «Нута» впрок. Хумус, закуска и паста из «Нута». Это так вкусно! И это так круто!
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
5: Тюль. Всего за 10 рублей.
4: Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Черная

0: 4,69 за 800 миллилитров. Выгодно с Гипбай и Белмаркет. Подробности на gipp.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
3: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди!

0: Привет, ну как проходит ваша суббота? Нет соблазна заглянуть в рабочие чаты? Отложите все заботы в сторону. Выходные стоит посвящать отдыху, близким и, конечно, любимым хобби. Ученые выяснили, что когда мы искренне чем-то увлечены, наши батарейки перезаряжаются в два раза быстрее. Будь то кулинарные эксперименты на кухне, планирование путешествий или даже обычное вязание. В общем, выбирайте занятия по душе, вовлекайте в этот процесс детей и слушайте хит за хитом. Совсем скоро на Юнистар появится Алекс Уоррен. До него споет Ваня Дмитриенко. А буквально через минутку-другую свою главную визитную карточку, культовый хит «In the Shadows» исполнит финская группа «Rasmus». Классного дня, Юнистар – это хит за хитом.
1: Реклама.
2: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
1: В Мила поспели скидки. Туалетная бумага Папия 4 штуки 4,59. Подгузники трусики Памперс 37,99. Антиперспирант Дионика 4,99. С 24 по 27 сентября. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
4: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
1: Остался всего один рекламный ролик.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения!

0: общественного здоровья рассказали, что все три компонента поменяли на новые по рекомендации ВОЗ. Такое бывает нечасто и говорит о том, что вирус претерпел изменения. По прогнозам эпидемиологов, пик активности гриппа в Беларуси ожидается в конце января. Насколько белорусы довольны мобильным интернетом? Этот вопрос стал частью масштабного социологического исследования, которое провел Институт социологии. Почти 60% респондентов положительно оценивают качество мобильного интернета. Из них около 19% отметили, что все загружается быстро и проблем не возникает. А еще 40% указали, что бывают редкие сбои, но в целом пользоваться комфортно. Между тем, каждый третий опрошенный указывает на те или иные проблемы со скоростью и стабильностью соединения. Минский международный кинофестиваль «Листопад» стартует 30 октября. Главной площадкой станет кинотеатр «Москва», где пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия. Также показы организуют в кинотеатрах «Победа», «Центральный», «Беларусь» и «Пионер». На участие в конкурсе было подано больше 3000 заявок из разных стран мира. Расширилась и география «Листопада». Впервые в конкурсе захотели участвовать представители Шри-Ланки, Камеруна, Гватемалы, Марокко и Боливии.
1: Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего до плюс 19. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске будет 15-17 тепла, и в Минске днем плюс 12-14 и временами дождь.
2: Добрый день, выходные набирают обороты. С вами Юнис Стар и Дмитрий Николайзин. Привет вам и вашим родным. Прямо сейчас вместе послушаем мегахит «In the Shadows» от группы «Rasmus». Согревайтесь под хит за хитом весь день и все выходные.

0: Привет, это выходные на Юнистар. Пока мы отдыхаем, хочется поменьше брать телефон в руки. Конечно, для того, чтобы позвонить родителям и узнать, как у них дела. Ну, а еще для того, чтобы буквально на минутку проверить соцсети. И раз уж вы как раз держите смартфон в руках, заглядывайте к нам. Становитесь друзьями Юнистар в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там вас ждет много интересного о нашей жизни. За кулисами эфира классные подарки и, конечно, отличная возможность просто пообщаться в комментариях. Давайте дружить и наполняться хорошим настроением. Кстати, через минуту его нам будет еще выше поднимать очаровательная Софиликс Бекстер. Вы слушаете «Хит за хитом» на Юнистар.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Черная пятница с картой «Особая в Гиппо». Только с 25 по 27 сентября. Шоколад Милка ММ Макс с карамельной начинкой и арахисом 276 грамм 10,99. Форель охлажденная, потрошенная с головой всего 39,99 за 1 килограмм. Гиппо. Люблю и все тут. Подробности на gippo.by. Телефон 017-378-5040.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
6: Это была реклама, а дальше мировой хит.
8: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
9: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
10: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Зоя, Hold the Horizon.
0: Новый хит на Юнистар.

Вы знаете, смотрю я, значит, в окно нашей эфирной студии и вижу, как сквозь тучи выглядывает застенчивое осеннее солнце. Вот и день кажется не таким грустным, и на душе становится гораздо теплее. Добавим сюда еще хит за хитом, и суббота точно заиграет.

0: там. До них приятную атмосферу создаст лирик. А еще раньше для нас поют очаровательная Асиана. С вами Дмитрий Николайзин. Отдыхаем вместе с Юнистар под хит за хитом.
1: Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Танцы мира. Финская полька и чардаш, ситаки и бразильера, канкан и танго в новой программе Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет.
2: Сеть магазинов Green приглашает.

0: технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
1: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Левкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Левкарбай».
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18-го.

0: Привет, это Юнистар и Дмитрий Николайзин. На часах почти 4 дня. Устраивайтесь поудобнее. Впереди вас ждет хит-парад Юнистар ТОП-20 от Вадима Сабина. Самые громкие взлеты и падения, и, конечно, битва за первое место. Все это в нашем чарте уже через пару минут. Хорошего продолжения субботы. Юнистар – это хит за хитом весь день.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. The Bowser Magnetic. Номер 2. Hügel, Imael, Angel и Alternate. I'm moving to the sun.

0: Эти хит за хитом.
1: Реклама.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: В Мило поспели скидки. Туалетная бумага Папия 4 штуки 4,59. Подгузники-трусики Памперс 37,99. Антиперспирант Дионика 4,99. С 24 по 27 сентября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
1: Остался всего один рекламный ролик.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День рождения – «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг».

0: Здравствуйте, о событиях недели Леся Никитина. «239 орденов матери» вручили белорусам за рождение и воспитание 5 и более детей. Такой указ подписал на неделе Александр Лукашенко. Награды получили женщины из всех областей страны и Минска. Больше всего в Брестской области. Там орден вручили 91 женщине. Еще 47 награжденных – жительницы столицы. Среди них медики, учителя, предпринимательницы и домохозяйки. Сколько белорусы тратят в день на продукты, рассказали в Белстате. В среднем около 34 рублей. Это на 3 рубля больше, чем в 2025-м, сообщает Белта. К слову, реальные доходы белорусов тоже продолжают расти. За январь-июль этого года они увеличились более чем на 8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Яблоня зацвела в конце сентября в Мядиле. Биологи говорят, что дело в резком изменении погоды. В конце августа стояла жара, а при очень высокой температуре воздуха и отсутствии дождей дерево как будто замирает, и многие жизненные процессы в нем приостанавливаются. Когда же температура становится умеренной и идут дожди, вегетация возобновляется. Правда, чаще всего деревья осенью цветут на юге страны. В этот же раз яблоня зацвела на севере Минской области.
1: Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности

0: и на сайте aduma-awards.by. По информации «Погода Бай» в Бресте, Гомеле и Гродно сегодня ночью плюс 11. В Могилеве и Витебске тоже 11 тепла, но с дождем. В Минске ночью плюс 11 и дождь. Завтра днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске плюс 16.
1: Для детей старше 16 лет.

0: пожаловать на радиошоу «Юнистар ТОП-20», где мы слушаем ваши любимые хиты «Юнистар» и вместе запасаемся энергией и отличным настроением. Я желаю вам отличных выходных!
1: Голосуйте на «Юнистар.бай».
0: И огромное спасибо за помощь в составлении нашего чарта лучшего плейлиста эфира «Юнистар». Вы голосовали всю неделю, ну а я бережно подсчитал ваши лайки и на нашем сайте, и в мобильном приложении «Юнистар». И вот кто сегодня замыкает обновленный хит-парад.
2: Номер 20.
0: Это Slater с хитом «Dance».

0: Это Юнистар ТОП-20, финальный выпуск сентября. И вот кому надоело оставаться в тени и скучать на галерке Юничарта. Это Fastboy. Дуэт Fastboy поднимается на 19-ю ступеньку с новинкой Music Sounds. Спасибо вам за классное голосование. Ну и, кстати, у нас появились новые интересные претенденты в Юнитоп.
1: Претендент.
0: Знакомьтесь. Немецкий музыкальный проект «Нептуника», который зажигает на электронной сцене уже более 10 лет. И за это время участники проекта успели поработать с такими легендами, как Армин Ван Бьюрен, Скутер, Маршмелло и многими другими. Ну а что до этой новинки «What If»? Сперва она стала хитом в социальных сетях, набрав миллионы стримов, это еще до официального запуска, а в радиоэфир. What If — это песня о боязни чего-то нового и о моменте между сомнением и решимостью сделать шаг вперед. Как вам?

0: Мы слушаем претендентов хит-парадки не стартов 20, это Нептуника и What If. Если нравится, если вы хотите слышать эту новинку на Енистар чаще, тогда продвигайте ее в Енистартов 20 как можно скорее. У нас с вами неделя.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 18.
0: И мы возвращаемся к обновленному юничарту, и на 18 месте у нас Cat's Eye и Габриэла. -4 в рейтинге.

0: Реклама.
1: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
4: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Теревердиева, Шнитке, Пьяццоллы в исполнении солистов филармонии и Белорусского большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
5: Это была реклама.
7: Для детей старше 16 лет.

0: Меня Вадим Савина, большой привет и добро пожаловать на продолжение радиошоу «Юнистартов 20», где каждые выходные осени мы вместе слушаем ваши любимые свежие хиты «Юнистар». На очереди 17 место обновленного чарта, ну и сюда сегодня упали Offenbach с хитом «Miles Away», у них минус 2 пункта в рейтинге в конце сентября.
1: Голосуйте

0: Эй, Малик с хитом «Дай вам и грустно» получает 16 номер в хит-параде «Енистар» в конце сентября, а с грустью, ну, потому что за неделю он потерял 3 очка в рейтинге лучших из лучших.
1: «Енистар ТОП-20».
0: Успокаивает его только то, что он возглавил, ну, хотя бы замыкающую пятерку «Еничарта», или, как говорится, вот здесь он точно правит.
2: «Енистар ТОП-20». Обратный отсчет.
1: Номер 20.
0: И давайте подытожим. На 20-ю ступеньку упало Slate с хитом Dance.
1: Номер 19.
0: На 19-е место поднимается Fast Boy. Это Music Sounds.
1: Номер 18.
0: На 18-ю строчку рухнули Cat's Eye с хитом Габриэла.
1: Номер

0: Бах, это Miles Away.
1: Номер 16.
0: И на 16-й ступеньку свалился Зейн. Это Die For Me.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Юнистар.

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Ну а сейчас самое время добавить ярких красок нашим с вами выходным. Сделаем это в гостевой рубрике «Флэшбэк», где по традиции слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом. Вот, например, друзья, ровно 16 лет назад дуэт барабанщиков-перкуссионистов, дуэт называется «Сафридо», также был в нашем чарте, и тогда, в конце сентября 2010-го, в тандеме с певицей Велиле, они занимали у нас 16 место 16 лет назад. Красиво. Итак, слушаем «Хейлили». Это «Сафридо» и «Велили». Делайте громче.
0: Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.

0: реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: В Мила поспели скидки. Туалетная бумага «Папия» 4 штуки, 4,59. Подгузники-трусики «Памперс» 37,99. Антиперспирант «Дионика» 4,99. С 24 по 27 сентября. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости

0: 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
1: Это была реклама.
0: Для детей старше 16 лет.

0: Мы ведем обратный отчет до объявления лучшего Юнистар-хита в конце сентября, и уже менее чем через полтора часа вы узнаете имя нашего чемпиона.
1: Юнистар ТОП-20.
0: А пока давайте слушать хит, который сегодня замыкает наш ТОП-15. Это «Swim» от великолепных BTS. В этом году, кстати, они гастролируют круче и богаче, чем Beyoncé в 2025.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Ну и, кстати, вместе с Beyoncé, Полом Маккартни, Элтоном Джоном и Тейлор Свифт, кей-поп звезды BTS попали в почет. Отличнейший специальный список иконы Книги рекордов Гиннесса. Поздравляем, поздравляем. Ну и кто сегодня в юбилейный 20-й раз попал в наш хит-парад? Да, именно они.
2: Голосуйте на unistar.by.
1: Номер 15.

0: Так. А это кто новенький? У нас появился в эфире и просится в Юничарт. Давайте знакомиться с новыми кандидатами на звание «Главный любимчик осени». Песня о поиске себя и стремлении стать увереннее, успешнее, ну и счастливее. Как вам «Can't Stop Thinking», «Can't Slow Down»? Хотите слышать на Юнистар эту новинку чаще?
1: Юнистар ТОП 20.
0: Это музыкальный проект, который ежемесячно набирает миллионы стримов в Spotify и TikTok, ну и там же можно послушать все треки этого загадочного саунд-продюсера, который скрывается под именем Divag. Кстати, Google-переводчик определяет язык псевдонима как шведский, читается Divag.
2: Номер 13.
3: Hi, I'm Jones and I.
4: Hey, I'm David Guetta.
5: We were fine.
0: И мы переходим от претендентов к резидентам. David Guetta, Teddy Swims и Tones and I.
5: Like oil in the ocean.
0: На 13 место взлетает Gone, Gone, Gone. Плюс 3 ступеньки за неделю. Отлично.

0: 12 строчке Юнитопа в конце сентября записываем имя еще одного фрешмена европейской электронной сцены — это Мизмо. Его новинка сегодня покоряет у нас новую высоту, где раньше еще не летала. 12 место. Ура! Поздравляем, поздравляем!
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Unistar 20. Номер 12.

0: Star Top 20.
1: Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан с хитом Broken Strings получают малопривлекательный для себя 11-й номер свежего юнитопа. Да, ребята, дайте я вас обниму и пожалею. Музыканты только что потеряли прописку в верхней, самой престижной десятке нашего чарта.
2: Юнистар Топ 20. Обратный отсчет.
0: Номер 15.
1: А на 15-ю строчку у нас упали BTS с хитом Swim. И все равно они иконы по версии Книги рекордов Гиннесса. Да, поздравляем еще раз.
0: Номер 14.
1: На 14 место у нас взлетают Avalon Rock, Stand at Vertigo.
0: Номер 13.
1: На 13-ю ступеньку поднимаются David Guetta, Teddy Swims и Tones and I. Поднимаются! Представляете, вот так вот. Покажители нашего топа. Это Gone, Gone, Gone. Наш номер 13.
0: Номер 12.
1: На 12-ю строчку очень круто взлетает Miss

0: и на 11-ю позицию досадно отступили Алан Уокер и компания. Broken Strings, да-да-да. Чтобы поддержать любимый хит, голосуйте за него каждый день. Скачивайте бесплатно мобильное приложение Unistar в App Store, Google Play или Huawei Gallery, и вместе продвинем вашего фаворита в самый топ. Тогда он или она, или они будут чаще звучать для вас на Unistar.
1: 20 лучших свежих хитов Unistar. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар. Юнистар.

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. The Bowser Magnetic. Номер 2. Hugel, Imael, Angel и Alternate. I'm moving to the sun. Номер 1. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Юнистар ТОП-20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
2: Реклама.
3: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
4: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
2: Остался всего один рекламный ролик.
5: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
2: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар».
7: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
8: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения!

0: По информации «Погода.бай» в Бресте, Гомеле и Гродно сегодня ночью плюс 11. В Могилеве и Витебске тоже 11 тепла, но с дождем. В Минске ночью плюс 11 и дождь. Завтра днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске плюс 16.
1: Для детей старше 16 лет.

0: Меня, Вадим Савина, большой привет. Мы полным ходом ведем обратный отсчет до объявления лучшего Юнистар-хита в конце сентября.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Уже менее чем через час вы узнаете имя нашего чемпиона. Ну а пока давайте слушать хит, который сегодня вернулся в главную десятку радиочарта Юнистар. И только благодаря вам.
2: Голосуйте на Юнистар.бай.
1: Номер 10.
3: I'm Ryan Tedder. I am the singer of One Republic.
0: Все верно. Ryan Tedder и великолепный One Republic спустя полгода в Юнитопе летают до завидного высоко. И сегодня замыкают наш топ-20.

0: это Юнистар ТОП-20, финальный выпуск сентября. И мистер Всезнайка Тедди Свимс спрыгивает у нас на 9 место. Ах, не выдержал Тедди конкуренции, сдался раньше прежнего. Так, мистер Нео Итол продолжает отступать, и скоро вы узнаете, каких красоток этот джентльмен пропустил вперед на этот раз. Ну а пока я напомню, кто новенький с сегодняшнего дня приготовился потеснить суперзвезд и в октябре будет бороться за золото Юничарта.
1: Претендент.
0: Итак, один из наших претендентов — это проект Нептуника. What if? А кто еще? Красивая электроника — это Divag. Или же Divag. Can't stop thinking, can't slow down. И кто вам больше нравится? Кому поставим лайк?
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 8.
3: Hey, I'm David Guetta.
4: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.
0: Почуяв могучих конкурентов, Bebe Rexha и David Guetta убегают с 10-го места до на 8-ю ступеньку. Слушаем. It's a-

0: 11 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Танцы мира. Финская полька и чардаш, ситаки и бразильера, канкан и танго в новой программе Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальность.

0: профессионального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет, и я желаю вам отличных выходных под любимые свежие хиты Юнистар.
1: Юнистар ТОП-20.
0: С каждой минутой мы все ближе к разгадке главной музыкальной тайны недели. И кто же сегодня станет нашим номером один?
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП-20.
1: Номер 7.
0: Жаль, но Кунгс и Тео Лондон точно не победят сегодня. Они в зоне турбулентности и испытывают большие перегрузки. В нашей галактике полным ходом звездопад. Galaxy теряет высоту и слетает на 7-й уровень. Поддержите парней дружеским лайком на Юнистар.бай. Голосуем.

0: назад. Да-да, и в конце сентября вылетает из нашего топ-5. Да. И вот на этой довольно сенсационной ноте давайте поставим Шакире утешительный лайк. Давайте поздравим Дамьяна Давида из группы Måneskin с женитьбой. Да-да, женился. И давайте вспомним очередную догоняющую пятерку обновленного хит-парада Юнистар.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: На 10 место взлетели One Republic. Это Give Me Something.
2: Номер 9.
0: На 9-ю позицию отступает Тедди Суинс. Это Mr. Know It All.
2: Номер 8.
0: На 8-ю ступеньку поднимаются вот эти ребята. Биби Рекса, Дэвид Гетта, The Sad Girls.
2: Номер 7.
0: На 7-ю строчку упали Кунгс и Теофилус, Лондон, это Galaxy.
2: Номер 6.
0: И на 6-е место рухнули. Да, иначе не скажу. Рухнули Шакира и Burna Boy. Дай-дай.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: А на очереди рубрика «Флэшбэк», где мы сравниваем хит-парады Юнистар разных лет. И ровно 4 года назад итальянцы Måneskin занимали у нас 10 место с хитом «Supermodel» — «Супермодель». Послушаем? А давайте! И давайте еще раз поздравим Дамьяна Давида со свадьбой. Молодоженам, как говорится, любви и счастья.
0: Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.

0: Меня, Вадим Савина, большой привет! Радио «Юнистар» с гордостью представляет финальный радиочарт сентября. И прямо по курсу 5 главных, 5 лучших и ваших самых любимых хитов недели.
1: Голосуйте на unistar.by. Номер 5.
2: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.
0: И вы только послушайте, кто вернулся в наш топ-5, чтобы триумфально замкнуть его сегодня. Bibi Rexha и Faithless. Это New Religion, наш номер.

Вы только послушайте, какие люди на сцене нашего радиошоу «Юнистартом 20» выступают нынче. Это... Это красотка Дженни из группы Blackpink и хитмейкер и продюсер Tame Impala. Дженни и Tame Impala. Красавица и симпатяга. Да, ну и что? Давайте послушаем-ка. Смотрите-ка. Дракула возвращается на прежние высоты. Это

0: хороший знак, и если дальше так пойдет, то уже через неделю, в октябре, стало быть, Tame Impala и Genesis играют в финале. Ну а пока самое время объявлять и слушать наших новых чемпионов этих выходных.
1: Номер 3.

0: Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете хит-парад Юнистар 25 сентября 2026 года. И вот как звучат лучшие, главные хиты этой недели.
0: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 5.
1: New Religion благодаря вам возвращается в главную пятерку. Биби Рекса и Faithless. Это пятое место.
2: Номер 4.
1: Дракула подрос. С пятой ступеньки на четвертую перемещаются Tame Impala и Jenny.
2: Номер 3.
1: Бронзу недели сегодня вручаем певице Alternate, Hugelio и красотке Email Angel. Это I'm Moving to the Sun. И, кстати, у них юбилей ровненько. 10 недель присутствия. Поздравляем.
2: Номер 2.
1: А вот Мадонна и Мартин Гаррикс, лидеры прошлой недели, увы, отступают на вторую позицию и уходят в тень с хитом Bizarre.
0: Топ 20. Лидер.
1: И кому же на этой неделе достался абсолютный максимум ваших лайков на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении? Кто еще не пел для вас сегодня? И кто на этой неделе особенно очаровал вас своим обаянием и магнетизмом? Магнетиком, как говорят там у них. Да, друзья, группа The Bounce. Ну что, наши поздравления. Абсолютный максимум лайков достается норвежскому трио The Bounce. И Magnetic — это лучший хит этой недели. Как всегда, шикарный выбор лидера. Молодцы, спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня. Я, Вадим Савин, вас крепенько обнимаю и желаю отличных выходных под любимую музыку. Ну а сейчас встречайте The Bounce, Magnetic.
0: Юнистар ТОП-20. Хит

0: Рейс до 3 января 2029 года.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Твоя девушка злится? Спасет пицца-лисица!
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
6: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске плюс 16.
1: Вечер выходного дня. Лучшее время. Дела позади. Впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Сегодня с 6 вечера и до полуночи.

0: А дальше мировой хит.
1: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
2: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
3: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Маранди, Мисс Келли.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Юнистар. Хит за хитом. Вечеринка Юнистар.
1: А дальше мировой хит.
2: Партнер Назакар.
3: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
1: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный. Назакар. Назакар. Назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает

0: Показания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. При беременности или грудного вскармливания не следует превышать дозировку. Продолжительность курса 5-7 дней. Производитель Фармакар ПЛС. Палестина.
1: Вечеринка Юнистар. Поднимаем темп. Поднимаем настроение.

0: слушаете.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар.

0: Выбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Танцы мира. Финская полька и чардаш, ситаки и бразильера, канкан и танго в новой программе Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
3: Большой выбор матрасов всего от 149 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Это была...

0: По информации «Погода Бай» в Бресте, Гомеле и Гродно сегодня ночью плюс 11. В Могилеве и Витебске тоже 11 тепла, но с дождем. В Минске ночью плюс 11 и дождь. Завтра днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске плюс 16.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Это была реклама.
2: Вечеринка Юнистар.
0: А дальше мировой хит.
3: Партнер стоматология Стомика.
4: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
5: Имплантацию? Сделай.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Топик и карт-бланш. Lucky One.
0: На Юнистар.

0: Ночью плюс 11. В Могилеве и Витебске тоже 11 тепла, но с дождем. В Минске ночью плюс 11 и дождь. Завтра днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске плюс 16.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки Юнистар. И так до полуночи. Поднимаем темп. Поднимаем настроение. Вечеринка.

0: Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Marshmallow, Illenium, Sacha, Close My Eyes.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Maluma and Shakira, Agua.
5: Новый хит на Юнистар.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Короткая реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Вы слушаете Юнистар.
7: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
8: Это что такое?
9: Это 1500 такое.
10: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
11: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: информации погода Бай в Бресте, Гомеле и Гродно сегодня ночью плюс 11. В Могилеве и Витебске тоже 11 тепла, но с дождем. В Минске ночью плюс 11 и дождь. Завтра днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске плюс 16.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Swish, Crazy for You.
5: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Могилеве и Витебске тоже 11 тепла, но с дождем. В Минске ночью плюс 11 и дождь. Завтра днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске плюс 16.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки Юниста

0: всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Зоя. Hold the horizon.
5: Новый хит на Юнистар.

Эмп. Поднимаем настроение. Вечеринка Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

Информация «Погода Бай». Сегодня днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске ожидается 16.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Маранди, Мисс Келли.
0: Новый хит на Unistar.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

По информации «Погода Бай», сегодня днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске ожидается 16.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Topic и Carte Blanche. Lucky One.
0: На Юнистар.

Информация «Погода Бай». Сегодня днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске ожидается 16.

0: Trend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Marshmallow, Illenium, Sacha, Close My Eyes.
0: На Юнистар.

информации «Погода Бай». Сегодня днем в Бресте солнечно и плюс 19, в Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске 14 тепла, в Могилеве и Минске ожидается 16.